0: up all of the tree, not a twig. Rolling up all of the tree, it's a twig. When my bitch fly away, she go visit Madrid. Keep winning, now they MVW.
1: Ой, да нет, чайка бэн. Те бурак, то ты же выхови в мой сана.
2: Урбан FM.
3: Beast mode.